на руку. Злые-злые законы стандартного автостопа. Что же, бродячий мудрец, твоя ложная наука? Лучше рассказывай, как ты свой ксивник штопал. Ночью сечет, моросит, барабанит по векам. Лучик под фарник катится по небосводу. Лучше сейчас мокрым лесом быть, чем человеком.

улыбнуться. С той стороны лобового стекла, где сухо, дворники дождь разгребают и плавают.

если тебя в тех краях никогда не ждали. Ты ведь не больше, чем отблеск от катафота. Сон дальнобойщика, капли дождя.